0: 19, se va răcori până la 21 de grade și va țârțăra pe undeva, dar nu așa în condiții puternice. Julienca, taci de dimineață, nu ceva nu-i bun. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Victor! Доброе утро, банда! Я не нарываюсь с утра просто, Виктор. Дай мне хоть с утра побыть покорной, послушной, не прибивать себя. Вот видишь, стараюсь, учусь, мудрею, Виктор.
0: Ешь и тимпу!
1: О май гад! Вот-вот. Ну а в принципе, день, мне кажется, начался очень удачно. Пасмурная погода совсем не препятствует нам иметь хорошее настроение на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Плюс, ко всему прочему, у нас есть телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», где мы по-прежнему ждем ваши комментарии. Рассказывайте, как началось ваше утро. Давайте эту пятницу проведем вместе.
0: Careva комментарии despre traficul din oraș nu mă pot pronunța, n-am mai înțeles. Orică e ambuteiaje, vor fi astăzi ambuteiaje, va fi traficul încărcat sau nu. Așa, relativ în ordine.
1: A fost încărcat dimineața, da. Cel puțin pe traseul meu a fost.
0: La mine, gen, hai să iau, unele zone erau mai încărcate, altele mai puțin încărcate.
1: Deci ciocana, gata, s-a trezit, e full, e plin,
0: pe
1: e aglomerat.
0: Să mă duc?
1: Deci, pe Vadului Vodă, da. Intersecție cu
0: Meșter Romanole,
1: da. Exact. Aici deci am stat trei semafoare, de regulă stau doar unul. Trei semafoare am stat, e aglomerat.
0: Azi chiar ai ieșit la ora 6.58 din casă. Da.
1: No.
0: Mai dimineața.
1: Am ieșit exact ca de obicei, la timp. Dar, uite că, nu știu, era mai aglomerat de data aceasta. S-au trezit mai devreme toți, nu știu. Mai, знаешь, чаще всего в пятницу все хотят все успеть, закончить все свои дела, которые они начали с понедельника. Поэтому, мне кажется, в пятницу все и вправду просыпаются немножко пораньше и даже выходят чуть-чуть пораньше, чтобы все успеть. Вот-вот почему так много людей. Все хотят завершить дела перед выходными.
0: Я вижу un accident rutier la ora asta, la cercul de la Topaz, pe strada Mitropolit Dosoftei. Deja este semnalat un accident rutier pe Mihai Viteazu până la Ștefan cel Mare. Deja este ambuteiaj. Ora 7:04 minute. Este cineva care acum e conectat cu Radio Record și e în ambuteiaj pe strada Mihai Viteazu? Sau cineva în Chișinău care e într-un ambuteiaj? Iată, fix în momentul ăsta. Dă-ți-ne un fotograf.

0: Vania, bună dimineața, Iulia, Crazy e cu noi, neața la toată lumea, spre Hâncești astăzi, salutare pentru Guțu Vania, bună dimineața, Roman. Prezența noastră este slabă în Telegram, eu recunosc, este slabă și trebuie să rezolvăm această mică, mare problemă, fie în TikTok, fie în Telegram, de unde ne ascultați în acest moment, cine este forța dimineții de vineri?
1: Sau cel puțin din ce localitate ne ascultați, un mesaj de acest gen îl puteți lăsa pe Telegramul nostru Radio Record Moldova. Ну а если вы хотите, может быть, передать кому-то привет, это вы тоже можете сделать легко и просто. Тоже там, в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова, оставляй комментарий. Ну а если ты хочешь увидеть, как выглядят те два ведущих утренних, которые будут вас по утрам, то залетай в наш ТикТок, он уже подключен для вас, для того, чтобы вы смогли нас не только услышать, но еще и увидеть. Ну и, конечно, там вы тоже можете оставить свое послание, свое сообщение. Может быть, это даже признание в любви, а может быть, это приветы родным и близким.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Считаю, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30%. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
6: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
7: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: Виталия Журленко есть Трейд-Фонсапер.
1: Да, да, все, я готова, вся информация для вас подготовлена. И сегодня у нас такой интересный день, потому что у нас 10 число, а это значит единица – это число дня. И, в принципе, единица – это число инициативы и нового старта. Но сегодня энергию ее очень правильно направлять не в разговоры и импульсивные решения, а во внутренний настрой на будущее. Сегодня, кстати, 26-е лунные сутки. Это значит, что это один из самых противоречивых периодов месяцев. Повышается склонность к ссорам, к спорам, к раздражительности. Рекомендация этого дня для всех знаков зодиака – воздержаться от лишней активности и пустых разговоров. Поехали! Давайте пробежимся быстро по каждому знаку зодиака. Овны! Вас будет тянуть сегодня проявлять инициативу, но сегодня лучше обдумать план, чем сразу действовать. Приберегите энергию для более спокойного дня. Тельцы, день подходит для мелких дел, которые давно откладывались. Уборка, звонки, переписки. А вот от крупных каких-то решений и выводов лучше сегодня вам, тельцы, воздержаться. Переходим далее к близнецам. И сегодня Луна, кстати, в вашем знаке, да, в знаке близнецов, усиливает разговорчивость, но именно поэтому легко сказать лишнее. Следуйте лучше ощущениям и следите за словами, особенно в спорных темах. Рак. Сегодня, возможно, повышенная чувствительность к чужим репликам. Не принимайте все на свой счет. Тихий вечер восстановит внутренний баланс любого

лучше отложить на другой день. Вечер вам желательно провести в спокойной семейной обстановочке. Весы. Риск ввязаться в спор на пустом месте выше обычного. Если чувствуете, что разговор идет не туда, лучше вежливо остановиться, чем продолжать. Скорпионы. День подталкивает к внутренней ревизии, а не к активным действиям вовне. Очень полезно побыть сегодня наедине с собой и честно оценить последние решения. Далее переходим к стрельцам, у которых тяга к новым горизонтам сегодня очень сильна. Но воплощать планы пока рано, поэтому собирайте информацию, а действовать начните чуть-чуть позже. Козероги, Сатурн, ваш управитель, он сегодня во главе, поэтому сегодняшняя дисциплинированная энергия для вас сегодня будет ближе, чем для других знаков зодиака. Используйте ее для порядка в делах, а не для рывков вперед. Водолеи, у вас, возможно, сегодня неожиданные разговоры, которые очень многое прояснят, но не торопите события, дайте информации отстояться, прежде чем делать какие-то выводы.

вмешиваться в чужие споры. Вообще, рыбам сегодня, знаете, лучше, как говорят, залечь на дно. И тогда все будет у них великолепно. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.

0: быстро держаться в эфире без того, чтобы говорить эти запретные слова, то вы автоматически станете финалистом этого дня и попадете в список финалистов. Кстати, он у нас на этой неделе совсем короткий, всего лишь двое попали в этот список.
1: Și ambii sunt într-o familie, adică mama și fiul.
0: Да.
1: Ambii au jucat, au câștigat.
0: Да. Ну, правила нам не запрещают, чтобы и мать, и сын попадал в наш список. Играли они по отдельности, каждый отвечал за свою игру, и каждый из них справился с нашим заданием. Это значит, что все абсолютно по-честному, и в

0: Record. Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея 30 причин для выгодных покупок. Горячие скидки до 30%. Рассрочка до 30 месяцев. 30% кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берики Шинел. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
7: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: Второй раунд нашей игры «Первая мысль» начинается прямо вот секунду. Дозвонись до нас и сыграй именно со мной, потому что Виктор уже, в принципе, поиграл. Ну, поиграл в каком смысле? С Вероникой. Они тут перекидывались фразочками. Я выходила из студии, теперь настала очередь и Виктора покинуть студию. Ну, а я буду вам задавать фразы.
3: Доброе утро.
4: Bună dimineața!
3: Cine e cu noi?
4: Laura.
3: Laura, de unde ne asculți?
4: Da. Din Chișinău.
3: Laura, eu părăsesc studioul.
4: Da, sigur.
3: Să fie un joc cu brio.
2: Hai să stabilim cum o să-l chemăm pe Victor, ca să știe el când ar trebui să intre în studioul.
4: Haide, Victoraș!
2: Victoraș! Bine,
3: da,
2: facem.
3: Da, ok, Laura, eu îți doresc baftă. Vreau să luăm măcar un punct, dar ar fi ideal vreo 3-4.
4: Da, să fie.
2: Așa, deci, Laura. Sunt gata, așteptăm doar Victor să părăsească studioul. Pa, pa, deci prima ușă este închisă. Acuși Victor închide și ușa numărul 2, după care putem să continuăm. Așa, bine, Victor a plecat, suntem în siguranță. Laura, hai să începem cu fraza numărul 1. Ești gata?
4: Да.
2: Погнали тогда. Итак, первая фразочка. Но если мы говорим про мороженое, то, конечно, самое вкусное это...
4: Пломбир.
2: Хорошо, записали. И мое, кстати, самое любимое. Поехали, фраза номер 2. Как-то я услышала странный звук, который доносился из шкафа. Я открыла, а там...
4: И еще раз вопрос, Юля, потому что очень плохо слышно.
2: Да, давай. Итак, фраза номер 2. Как-то я услышала странный звук, который доносился из шкафа. Я открыла, а там...
4: Крыса.
2: Кто там?
4: Крыса.
2: Хорошо. Это страшный сон какой-то. Я их очень боюсь. Хорошо, поехали дальше. Фраза номер 3. Самая бесполезная вещь в ванной комнате – это, конечно же...
4: Боже мой. Маска для волос?
2: А, хорошо, маловероятно.
4: Если говорим про Виктора, то да.
2: Хорошо, ну будем надеяться, что Виктор догадается до такого ответа. Поехали, фраза номер 4. Однажды я встретил парня, и он был просто... Я встретила парня, он был просто 10 из 10. Но в одно утро я увидела в его телефоне...
4: Давай еще раз, пожалуйста.
2: Давай еще раз. Однажды Я встретила парня. Он был 10 из 10. Но в одно утро я увидела в его телефоне... Что же ты могла увидеть в его телефоне?
4: Его разбитая машина.
2: Разбитая?
4: Да.
2: Все, записали. Машина, хорошо. И последняя фраза, фраза номер 5. Я... Просто обожаю активный отдых. Особенно летом я люблю...
4: Балку.
2: Что?
4: Балку.
2: Это что такое?
4: Как?
2: Не, плохо слышно. Не услышала, Лаура. Что же ты любишь летом? Мы говорим
4: Рыбалка. Рыбачить.
2: А, все, вот теперь понятно. Все записали. Рыбалка. Есть. Хорошо. Зовем Виктора. Виктора!
4: Да.
2: Виктораш! Виктораш! Да, с третьего раза он услышал, он возвращается в студию. А у нас есть собранные ответы от Лауры, а значит, прямо сейчас поиграем.
3: Лаура, а вас бине?
4: Да, парта.
3: Сигур?
4: Бедем. Я вам распуска пентрум барбат.
3: Dar eu cum să răspund?
4: Ca pentru tine.
3: Ca pentru mine. Deci ai încercat să-mi intri mie în situație. Bun,
2: посмотрим, насколько этот план сейчас подействует. Давайте перейдем сразу к ответам. И если Виктор так готова у нас фоновая музыка.
3: Да, деча.
2: Ну все, поехали тогда. Первая фразочка. Ну, если мы, Виктор, говорим про мороженое, то самое вкусное это, конечно.
3: Де манго.
2: Пломбир.
3: пломбир, аша респонс...
2: Минус. Пломбир, кстати, я бы тоже так ответила. Поехали, фраза номер два. Как-то я услышал странный звук, который доносился из шкафа. Я открыл, а там...
3: Сахар. Да, что здесь, Лаура?
2: А там крыса.
3: Ну, а стояла ультима варианта. Я не знаю, что...
2: А там крыса. Вот такой вот ответ получили от Лауры. Ладно, минус два пока. Угу. Поехали дальше. Фраза номер три. Самая бесполезная вещь в ванной комнате. Это, конечно же...
3: Pentru mine, да? Cea mai inutilă. Aparatul de suflat aer cald.
2: Foienul sau ce?
3: Nu, este aparat din ăla care, știi, îl pui în priză și dă aer cald. Soția îi place să facă baie când e cald, fierbinte.
2: Nu, nu cunosc despre așa aparat.
3: Ei, cum nu?
2: Sincer.
3: În vechiul oficiu îl foloseam.
2: Din ăla?
3: Da.
2: Ok, bine. Laura a răspuns mască de valos. Da, deci o mască pentru păr. Și era cumva logic să răspunzi
3: sincer,
2: și tu așa.
3: Sincer, nu știu cum arată masca pentru păr. Poate sunt, dar poate nu. Adică eu aș credea că sunt niște șervețele umede.
2: Așa, bine, da. Hai. Trecem, fraza numărul 4. Четвертая фраза. Однажды я встретил девушку, и она была 10 из 10. Но в одно утро я нашел в ее телефоне...
3: А поза ку юбиту ей.
2: Ку да, уйте, Лаура, дака синчер, я ера са распунт, екзакт ка Виктор.
4: Да. Я вчера... тоже, да, но ам врут.
2: Да, да? Но ай врут, да, ай зис ал чева.
3: Да че ай зис?
2: Пентру ка я ера са зик ши я, джен чева, ну шти, о, хай са зик, месаже де ла фоста, сау месаж, сау поза де ла фосту, ши аша мать парт. Лаура распунт, разбитую машину, фотографию разбитой машины.
3: Лаура, ты серьез?
4: Да.
3: Adică tu singura acum te-ai subscris la eșec.
2: Hai, mai aveți o șansă. Deci ultima frază. Aici trebuie să răspunzi ca un bărbat.
3: Da, te rog.
2: Hai. Я обожаю активный отдых. Особенно я люблю летом.
3: Să stau în casă la televizor.
2: Активный отдых.
3: De la mine asta e foarte activ.
2: Oh, da.
3: Să-ți spun acum ce mi-a venit, ce cumpărătură am făcut extraordinar. Deci
2: stai,
3: și eu 0 puncte, da?
2: Da, 0 puncte, pentru că Laura a răspuns râbalca. Practic всі мужчини любят рибалку.
3: De câte ori, Laura, am vorbit la radio că merg la pescuit? Niciodată. Bravo.
4: Da. Mai bine spuneam că joci Mobile Legends.
2: Da.
3: Care e cea mai populară frază din Mobile Legends?
4: Вашу башню атакует. Добро пожаловать в Mobile Legends. Поехали.
2: Ну вот, встретились. Лаура, спасибо тебе большое за игру. Мне очень понравилось. Даже если не было ни одного ответа, который совпал, было весело. Спасибо тебе.
3: Озибуна. Да, пупаем, па-па. Da, bine, Laura, 0 puncte, deci e premieră la noi la radio. Premieră, niciodată nu s-a întâmplat să fie atât în prima rundă cât și în a doua câte 0. Dar nu-i nimic, prieteni, am distrat bine, sperăm că ați zâmbit și voi. Rămâneți cu noi.
1: Dance Radio. Record. Reclamă.
0: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezelurile afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
7: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
5: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
9: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
10: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridii. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Ce mașină? De unde o ai?
12: De la Max Auto.
13: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
14: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
15: Dance лето
1: на рекорде.

0: Шаланар энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, хорошенько мы поиграли в этом часу. Первая мысль, хоть и прошла без единого пункта, никто из нас не совпал в мыслях, ни Виктор, ни я, ни Вероника, и также с кем мы еще играли в первый раз, память подводит, подводит-то совсем.
2: Прима рунда?
1: Да, первая.
2: Вероника? Вероника Шилаура.
1: Шилаура, вот. Ни с кем из девчонок у нас мысли не совпали. Тем не менее, сыграли мы хорошо. Было весело, за что мы девочек благодарим. И уже готов вам сказать, что в нашей студии ровно 10.00. Давайте встретим новый час вместе. Ну и, конечно, что происходит в последнем часу каждой пятницы, вы знаете не понаслышке. Та самая легендарная рубрика, которую вы так любите, или точнее час, это «Хочу и баста!» Начинается прямо в эту секунду, 10 часов, а значит, что пора об этом сообщить вам. Много интересного можно, конечно, послушать в рубрике «Хочу и баста», но у меня есть одна мысль, о которой я собираюсь прямо сейчас сказать. Если Виктор поддержит, то будет хорошо. Если нет, ну, хотя я смотрю по твоему лицу, как будто бы и у тебя есть какая-то мысля.
2: Да-да, гасили ведем пямбели.
1: Давай. Ну, у меня все приурочено к футболу, потому что мы находимся в таком периоде, когда футбол – это заглавная тема дня. Вчера буквально прошел матч, который закончился победой Франции. Правильно я говорю?
2: Да, 2-0 по 3 Марокко. И сейчас здесь у нас матч. И Бельгия-Испания.
1: Которая тоже очень ожидаемый, да, матч. И также, не знаю, специально так подобрали или нет, но тем не менее, сегодня празднуют день рождения футбольного свистка. 148 лет как назад появился тот самый свисток, который оповещает о, например, начале матча и о конце матча, или о том, что, например, что-то на поле произошло. 148 лет назад придумали этот гениальный аксессуар, и вот радует он нас по сей день. Буквально вчера мы слышали, как через этот свисток главный тренер и брал и свистел на поле. Но сегодня тоже будет классный матч. Если у вас есть время, если вы любите футбол, не пропустите. Поэтому я предлагаю, чтобы рубрика «Хочу и баста» была связана, конечно же, с футболом, с футбольными песнями и со всем, что вам напоминает о футболе.
2: О, идея фарте буна. Cred că este net superioară la ideea mea, dar ideea mea poate fi săptămâna viitoare implementată. Eu am o întrebare cheie pentru voi. Deci de la această întrebare pornește și tema pe care eu astăzi am avut-o în memorie. Deci această piesă

0: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
1: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Caciu și Basta. Deci muzică ascultăm de la mondiale, de la europene, despre fotbal, da?
1: Да, именно эта тема у нас сегодня заглавная в рубрике «Хочу и баста». Давайте послушаем все песни, которые вам напоминают про этот вид спорта, про футбол. Если вы когда-то бывали на матчах, если вы интересуетесь футболом, если вы любите, может быть, дома смотреть, а может, вы совсем не любите, но тем не менее у вас есть какая-то песня, которая ассоциируется с этим видом спорта, то отправляйте нам в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». У нас там есть уже публикация с заголовком «Хочу и баста». Именно там мы в комментариях будем ждать ваши треки.
0: Îți este interesant, Julenca, ce piesă era imnul campionatului mondial din 1986? Iată, nu, în acest an,
1: послушаем.
0: Shakira și are milioane, sute de milioane de vizualizări. Dar în anul 1986, campionatul s-a desfășurat în Mexic. Melodia care era o forță și se considera imnul era asta. Parcă de anul nou. Waiting for a very special sign. De Stephanie Lawrence.

0: E o piesă cu un vibe foarte frumos. Deci o piesă de parcă într-adevăr m-aș afla undeva pe un stadion, da, înainte de sau după meci. Wow, foarte drăguț. Și cu un vibe de scooter.
1: Da, da.
0: Wow, drăguț de tot.
1: Dar să vedeți ce piese urmează în continuare, ce artiști au creat imnuri pentru cupele mondiale și europene. O să rămâneți mască. Bun, pe cele mai noi noi deja le cunoaștem. Ajungem pe etape la ele și mai vorbim despre fotbal, dar dăm reclamele rapid.
2: Dance Radio. Record. Реклама. Летнее предложение для вашего дома в Юск. Скидки до 40% более чем на 300 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Только с 9 по 15 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Танцевальный бит как энергетик. Поднимает настроение и дает прилив сил.
5: Дэнс лето
2: на рекорде.
0: Ну, очень короткая рекламная пауза, все потому, что впереди у нас такие треки заготовлены. Явно они вам понравятся, и как минимум хоть парочку из них вы точно узнаете. Сегодня говорим мы о футболе, и не только говорим, на этот раз еще и слушаем песни, которые связаны с этим видом спорта.
1: Анастасия.

спеть этот трек. Не могли, потому что этот трек – благодарность наша к вам. Вы создаете эфир «Радио Рекорд Молдова». Каждое утро мы встречаемся на волнах 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. И это доставляет нам массу удовольствия. Делаем мы это от всей души. Надеюсь, вы это чувствуете. И собираемся продолжать в той же атмосфере, правда, уже с понедельника. Мы обещаем вам, что в 7 часов 00 в понедельник мы будем на наших работах.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape. Валя Карнавал. Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. 2 дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kitchenel. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизнес. Концерт.
6: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
8: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 9 по 12 июля. Сырые креветки 194 лея за килограмм. Шашлык из свиного окорочка 97 леев 90 за килограмм. А Вико Лалиекс цыпленок гриль 36 леев 50 за килограмм. И филе лосося 289 леев за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
11: Dance лето
10: на рекорде.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: А Тунечка

0: 5 ань гарантия. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
1: Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
3: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eshop.moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record. Dance.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall.
5: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
8: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
9: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
10: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
11: Dance лето на рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eshop.moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
5: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Dance Лето.
8: На рекорде.

0: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: С 9 по 15 июля Kaufland представляет купоны Kaufland Card Extra, которые ты можешь активировать за экстра баллы. Hochland, сыр 250 грамм, разный ассортимент, 55 леев, 90. Lay's в ассортименте 27 леев, 95. И Birra Moretti, пиво, упаковка из 6 штук по 0,5 литра за 99 леев, 90. Kaufland, дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
0: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев – это реально супер! Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
8: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
9: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
10: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Molcel. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Molcel или заказывай онлайн на eshop.molcel.md. Бесплатная доставка по всей стране. Molcel.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
12: Dance лето
11: на рекорде.

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Dance лето
1: на рекорде. Yeah.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Mirz.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Музыка.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Лазаван. Рекорд.

Танцевальное радио Молдовы представляет Лазаван Record Club. Record Dance Radio.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helden's here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far.